0: Una Mar FM, 100% éxitos garantizados.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».